0: дышим дую на хер судачню, дышим театр свал на сперпара.
1: Радио 100 Капсель.

0: 72 МГц радиочастотно. 2005 засвоена Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.